0: лакши бег, средно бег, гуди бег, цигари бег, секси, цигари бег, секси.
1: Radio Ultra в интернет. Интернет. На www.radioultra.bg.